0: Аз тум кваві.
1: Суту? Сут сане не реза кале манде манти к нам мата каскаран писле там са дитум ту саларе. Нана ка ти нана ка гамбре. Ти нана кре. Ано на фикри да не жалу риска ян конку. Риска ян кува ян да бате зан манти к нам мата каскар сане. Ян да бате. Риск сан па Назева фикриза на му отани маанда кирфусин лен десана куде манарака нас. Ва цему цему зан лефи десана дефа манаракан тенде. Е демраре нас та фита со антаз мирин зане. Сен зава дебе.
2: Кена ка финасу. Па фатара кон зан. Еле фена ка вина зан е ма сутца уна цаф цара ли тина ропета. Кена була цна ено зане.
3: Le sud sana le macam ni mungkin dia Madagaskar, so nak nak le sud tu ngatati. Saya nak buat apa sud tu jadi semua fikir macam sud tu sud sana, jadi sud. Sud tu nak kafina, timnya nak cari tu ngatati dia walas sejam susu tu mula walas sejam ni sen. Saya mampai yang naza yang zaman tu ni mampai naza rakun sih, tapi tanjung nanti tunggawan ni.
4: Karena kafina sud tu. Le ulan ada tungsa. Avanya tiko nak ane ciri arah, tapi nane tiko arah kan panrinwe teh teta mata kaskar, teh sutun mitu san. Ye fakere zana wasro, teh mafnasha neto nareuwa fatenawe makafit ku anti lusmam cikti zatenawe cmana salti san ye. Ye cmtu wenyan jalan famana nane cika manukan cik.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.